0: Белоярская.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Буги-уги.
1: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
2: Басня про несчастливое кохание.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Беларусь прилетели больш за 200 грамадзян Узбекістана. Плануецца, што яны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі ў Віцебскай вобласці.
2: Працоўных мігрантаў Лукашэнка запрасіў пасля таго, як не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваных 150 тысяч мігрантаў з Пакістана.
1: Такім чынам, з дапамогай узбекскіх мігрантаў улады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук.
2: Але ці ў іх гэта атрымаецца? Адказвае эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Ну, а сегодняшний день в Беларуси более 130 тысяч открытых вакансий, да, которые вот люди требуются. Ну и, соответственно, да, много уже говорилось, что в Беларуси присутствует дефицит рабочей силы. И мы видим по мерам, которые принимаются, в том числе чисто внутри Беларуси, о том, что власти пытаются как-то решить этот вопрос, в том числе за счет привлечения мигрантов. Ну и что касается Узбекистана, ну, на мой взгляд, это, конечно, более реалистичная задача именно как бы привлечь какое-то количество мигрантов из Узбекистана чисто из-за того, что население, то есть чисто из языкового фактора. Да? То есть ну, люди понимают, там, многие знают хорошо русский язык, соответственно, уже как минимум работать намного в этом плане проще им внутри Беларуси. Тут второй фактор — это то, что граждан Узбекистана, в принципе, много до сих пор работает в России, но там сокращается количество мигрантов в целом, не только из Узбекистана, за счет, опять-таки, риска вербовки на войну. И да, и по статистике там видно, что вот, по данным, что если на начало 25-го года в России насчитывалось, это, скорее всего, конечно, без белорусов, потому что белорусов там сложно посчитать в этом плане, нет границ. А вот других граждан других стран 6,3 миллиона, это в России, да, мигрантов, а наконец 25-го уже 5,7 миллиона, то есть идет сокращение. Ну, соответственно, так как для Узбекистана это важный такой источник, да, в том числе вот притока, да, ресурсов, валюты, миграция, трудовая миграция, то люди будут искать, а куда же им поехать. Ну, вопрос, насколько они выберут Беларусь, здесь остается. То, что сейчас мы видим, ну, скорее всего, да, можно наладить какой-то такой организованный канал. Но, опять-таки, это нужно, чтобы люди это захотели сделать. Ну, вот сейчас вот приехало, я так понимаю, 200 человек, их привезли специально там с чартерным рейсом. Вот, ну, как будет этот процесс продвигаться дальше, сложно сказать. На мой взгляд, конечно, говорить о том, что там привлекут 100-150 тысяч граждан Узбекистана, ну, мне это все равно кажется слишком амбициозной задачей. Почему? Ну, во-первых, Беларусь все-таки не так привлекательна. Да? В Беларуси зарплата выше, чем в Узбекистане. Ну, она ниже, чем в ряде других стран. И вполне возможно, что там те же узбеки, они начнут больше рассматривать страны Азии, либо Европы, где зарплаты выше, чем в Беларуси, но при этом возможностей больше. Тем более, что если сейчас мы говорим про вот эту миграцию, то в основном речь шла про агропромышленный комплекс, где все-таки не такие высокие зарплаты. Да? Одно дело все-таки сравнить зарплаты в Минске, но другое дело зарплаты там, в Витебской области, в сельской местности. Да? То есть они, конечно, различаются. Ну и исходя уже из этого, ну, тут вопрос, насколько там массово будет эта миграция, миграция такая трудовая. Поэтому, на мой взгляд, ну да, возможно, если подключиться еще и на правительственном уровне к этому вопросу, поток, то есть мы можем увидеть там, например, к концу года, да, увеличение количества мигрантов из Узбекистана. Но чтобы это было такое прям массовый такой переезд, да, и на мой все-таки взгляд, вряд ли такое мы будем видеть, с учетом, опять-таки, Беларусь не является там супер привлекательный для узбеков.
1: Ці сапраўды праблема беларускай эканомікі ў недахопе рабочых рук, а не ва ўзроўні заробкаў ці прадуктыўнасці, працягвае Анастасія Лузгіна.
3: Ну, тут все вместе, да, один за одно, одно за одно цепляется. Ну, безусловно, когда люди выбирают, куда им переезжать, они смотрят прежде всего, ну, первое, это сколько они будут зарабатывать. Да? То есть и здесь Беларусь им не может предложить какие-то высокие заработки, тем более, ну, я же говорю, то есть прежде всего речь тут шла про АПК-сектор, где мы знаем зарплаты, ну, там, не, чаще ниже среднего, да, чем там выше. Поэтому, да, то есть будут там стараться привлечь, вполне возможно, там из районов небогатых Узбекистана может кто-то приехать. Но опять-таки это не будет таким массированным притоком, потому что если людям привлекательна страна, они, ну, и без правительства поедут. Правильно, то есть, ну, они же раньше могли приезжать. Ну, вот, да, из Узбекистана приезжают в Беларусь, но все-таки основными мигрантами трудовыми являются граждане Туркменистана. Ну, потом идет там Россия, вот на третьем месте Узбекистан. Ну, опять-таки, это не все равно это речь даже не, ну, не о десятках тысяч пока что. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. То есть я бы так заключила, что это проще, чем привлечь пакистанцев, но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
1: У эфира Еврорадио была экономистка Анастасия Лузгина, якая прокомментовала запрошение на працу в Беларусь мигрантов из Узбекистана.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
4: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию.
2: Подводзім вынікі першай паловы года беларускай жанчыны.
5: Але я не магу назваць амаль нічога, акрамя змен у гэтым законе, добрага.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Дальник Андрей Маховский.
1: Первого по 25 июня Беларусь продала в Россию 140 тысяч тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем было в мае. По сравнению с июнем прошлого года, это вообще такой колоссальный рост, потому что тогда поставки бензина в Россию составили всего 1000 тонн. Но июньские поставки были не просто рекордными. Они на самом деле близки к пиковым возможностям двух белорусских заводов. То есть, смотрите, белорусские НПЗ в 2024 году производили примерно 290 тысяч тонн бензина в месяц. Теоретически они могут производить до 345 тысяч тонн, но это если работать по полной загрузке. Практически месячное производство точно меньше, потому что не могут заводы технологически круглый год работать со 100% загрузкой. Заводы от этого портятся. Соответственно, реальное производство – это чуть больше 300 тысяч тонн в месяц. Из них, из этого производства, порядка 100 тысяч тонн идет на внутреннее белорусское потребление. Соответственно, на экспорт остается там около 200, ну или чуть больше 200 тысяч. Но спрос на бензин, он неравномерный. В летние месяцы спрос вырастает, а, скажем, во время сельскохозяйственных кампаний вырастает сильно. Соответственно, возможности для экспорта становятся меньше. Вот такое косвенное подтверждение того, что белорусские заводы в июне приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию, это ситуация с экспортом в другие страны, потому что транзит белорусского бензина через Россию рухнул в июне как раз на 140 тысяч тонн, то есть вот на объем поставок для российского рынка. А впереди у нас еще массовая уборочная кампания. Топлива надо будет много. Поэтому спасти братскую Россию от топливного кризиса у белорусских заводов не получится. Российский спрос во много раз превышает возможности белорусского предложения. На пиковом летнем спросе России нужно 3-3,5 миллиона тонн бензина в месяц. Но это не значит, что белорусские НПЗ не могут заработать на российском топливном кризисе. Да, для всей России белорусского бензина не хватит, но какую-нибудь Московскую область белорусские поставки вполне могут выручить. Конечно, не бесплатно.
2: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
1: Белорусский бензин в России в последнее время дорожает не по-братски. С начала года цены выросли уже почти в два раза. Для двух белорусских НПЗ наступили, можно сказать, золотые времена. Если год назад рентабельность продаж в Мозырском районе была отрицательной, минус почти 5%, то за 5 месяцев этого года она выросла до 13%. Но в Полоцком районе рентабельность составила 9,5% по сравнению с минусовой 4,5% год назад. То есть российский кризис пошел белорусским заводам на пользу. Правда, в России решили немножко ограничить белорусские аппетиты. В среду, 8 июля, Петербургская биржа установила лимиты повышения цен на топливо для белорусских НПЗ. Максимальный шаг установлен вот символическую 0,01%.
3: Это несерьезно.
1: Для российских компаний это ограничение действует уже несколько месяцев, но на белорусское топливо оно раньше не распространялось. Теперь вот, соответственно, будет распространяться. И если посмотреть так невооруженным глазом, то может показаться, что белорусские заводы не смогут зарабатывать на бензиновом кризисе, как раньше. Но на самом деле эти символические ограничения будут, скорее всего, иметь такое же символическое значение, потому что теоретически биржевая цена должна служить индикатором и ориентиром для всего остального рынка. Практически это работало только пока на рынке не было проблем. Только начались проблемы, российские власти ввели вот эти ограничения, и сейчас цена, которая устанавливается на бирже, она, в принципе, имеет мало отношения к реальности. Вот, например, в середине июня, когда цены на бензин в России росли, биржевая цена АИ-95, наоборот, снизилась. И при этом независимые российские АЗС покупали бензин по цене, которая была в два раза выше биржевой. То есть, единственный смысл биржевых торгов сейчас – это создавать приятную такую статистическую иллюзию, что цены растут не очень сильно. А при этом сами эти продажи сохраняются только постольку, поскольку российские компании обязаны продавать там не меньше 15% производимого топлива. Но на белорусские компании это обязательство не действует. Так что уже на этой неделе продажи белорусского бензина через биржу рухнули чуть ли не в 20 раз. Ну и, скорее всего, они просто все остальное продают напрямую нуждающимся российским регионам. Благо, нуждающихся в топливе в России становится с каждым днем все больше. Игнорировать это не получается уже даже на самом высоком государственном уровне.
0: Дык ці трэба пераймацца за беларускі бензін? Протягивая Андрей Маховский.
1: И я хочу сказать, что, вообще-то, я вот до сих пор за бензин в Беларуси особо не переживал, потому что, никто на проблемы с бензином в Беларуси пока еще не жаловался. А сейчас мне как-то за бензин стало уже и тревожно, потому что с картошкой в прошлом году оно уже так и начиналось, с того, что нам объясняли, что никаких проблем с картошкой в стране нет и не будет. Помните, как в этом монологе Жванецкого? В телевизоре появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил: «Финансовый кризис нас не затронет». Население выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. Потому что если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам? А если вы рассказываете, что проблем нет, то есть риск, что эти проблемы у вас появятся. Тем более, что вот если хорошенько подумать, между нами и топливным кризисом лежит только здравый смысл и способность белорусских властей к стратегическому планированию. А это такое не очень надежное препятствие, в чем мы могли убедиться за последние годы не один раз.
3: Далее у программы «Евразум».
0: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
4: Але я не могу назвать амаль ничего, акрамя возмен у гэтым законе, доброго.
3: Сустрэнемся после новинок шоу-бизу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. 3 чалавекі загінулі, каля 30 параненыя ў выніку расійскай атакі на Украіну. Балгарія заявіла аб адмове аказваць ваенную дапамогу Кіеву. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: Начнем с падей российско-украинской войны. У вынику российской атаки на Одессу загинули 3 человеки. Еще трое отримали ранения и были шпитализованы в стане средней тяжкости, поведомил керовник городской военной администрации Сергей Лысак. Ворог знов атаковал город. На жаль, есть загинулые и потерпелые. Пошкодженные жилые домы, написал Лысак у телеграм-канале сегодня раницей. Так само за минулые сутки у вынику российских нападов на Сумскую область потерпели 17 человек. Сирот их 11-годовый хлопец, поведомила пресс-служба национальной полиции Украины. Российские захопники атаковали и Миколаевскую область. Там ранения отримали 9 человек. Один из потерпелых находится в вельми тяжким стане, расповел начальник Миколаевской областной военной администрации Виталь Ким. Болгария отмовилась увойти у коалицию охотных, якая объединовывая краины, что оказывают допомогу Украине о обороне от российской агрессии. Про это заявил болгарский премьер-министр Румен Радзіў. Болгарии там не место, потому что мы не удельничаем у коалиции, якая настоивая на протягу финансовой и военной допомоги Украине. Мы такой допомоги не оказываем. Решение этого конфликта заключается не у его затягивания военными сродками, а у мощной дипломатии миссии по спынению эскалации, цитуя Радзіва, болгарская БНТ. Радзіў так само заявил, что для обороны национальных интересов Софии по потребованию Болгарии из 21-го пакета европейских санкций были выключены патриарх Кирилл и экс-керавник Лукойла Вагит Алекперов. Радзіва называют пророссийским политиком. Тягом многих годов он выступал за обновление импорту энергоресурсов из России и супроть войсковой допомоги Украине. До белорусских тем. Гомельский областный драматичный театр обвестил набор у трупу людей без акторской адукации и досвиду. Специальная адукация витается, але самое головное – это ваши здольности и жадания, говорится у обвестцы на сайте театра. У якости бонусу кандидатам обещают допомогу у дальнейшем поступлении у Белорусскую академию мастерства. Такая пропанова обурая профессийных акторов. У комментары гомельскому выданию «Что день» один из них сказал: «Специальная адукация витается, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму за тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтву ці універсітэт культуры. Праслухоўванне кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». До темы белорусских политических репрессий. У Менску 79-годовую громадскую активистку Нину Багинскую силовики знову затримали на улице. Без всяких тлумачений яны провели огляд особистых речей жанчыны и забрали с ее сумки книжку. Про это поведомили Белсату, видовочцы инциденту. Невядома, якая менавіта книжка была у сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку, але книжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагоды былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пожилой жанчиной. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
4: Так само далі захоўваецца пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне, дзейнічае зараз антыцыклон, ды вобласць павышанага атмасфернага ціску. Трошкі хмарооблаку ёсць у паўночнай частцы Гарадзіншчыны, ды таксама Беластоцчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 19 у Гародні, 20 у Лідзе, Ваўкавыску, Беластоку, ды Гайноўцы, 21 у Берасці, 21 у Кобрыні, 22 у Пінску, 29 і нават месцамі плюс 31. Сёння чакаецца ў нашым памежным рэгіёне, но вядома справа, што найгарачэй, вось гэта плюс 31, прагназуюць сіноптыкі пераважна на Берасцейшчыне. Вецер паўночны, 4 до 9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ. Раніца з Рацією.
4: Ну, а так само зараз доклада 5 хвилин після 9 Білорусі, після 8 Польщі. Декара Білоруська радіо рація. Я запрошую вас у чергову годину. Разом з вами напереді неузабаві повітаємо наших гостей у ефірі Білоруська радіо рація, які будуть представниці народних амбасад, які дійнічують у різних країнах. А спитаємося ми, між іншим, ну, скажімо так, навіть про літа. Ці літа хіту в політичному плані так само мертвий такий сезон, альбо все рівно для дійсності багато на ходу. Такая тема напереді прогучить. Клявоска. Далі будемо разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: У Польши створены компоненты помежной обороны. На белорусско-латвийской мяже у авторок зафиксовали 137 спроб нелегального переходу. Опубликованы новый рейтинг экологичной эффективности краин свету.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш створил компонент помежной обороны. Меркуется, что сегодня министр представит подробности и призначить командиров, передае польское радио. У поведомления в социальных сетках политик подкреслил, что это наступный этап умацывания усходней мяжи у сполучения с усходним шитом, на який выделено 10 миллиардов злотых. Мероприемство у его рамках значно снизили эффективность незаконных спроб пересечения мяжи, написал Косиняк-Камыш. Компонент помежной обороны будет денежить у складе войск территориальной обороны и будет складаться с 4 бригад, размещенных на усходней мяжи Польши. Концепцию его створения министр представил осенью минулого года. Назва относится до корпуса аховы мяжи, який аховывал польскую мяжу с 1924 года. Латвия застается основным объектом для мигрантов, которые нелегально переходят с территории Беларуси у Евразвяз. За минулые сутки 14 липня латвийскими помежниками было зафиксовано 137 спроб нелегального перехода мяжи с боку Беларуси. Для поравнания варто додать, что литовские помежники поведомляют только про одну такую спробу, а у Польши не зарегистрировали ниводной спробы порушения мяжи. Ранее поведомлялось, что Латвия начала умацывание мяжи с Беларусью и Россией. На этой работы плануется выдатковать амаль 13 миллионов евро. До инших тем. Ельский и Колумбийский университеты представили шарговый индекс экологичной эффективности. У этом рейтингу 177 краин оценивали по 47 показчиках. Выкидах парниковых газов, ахове биоразностайности, якости поветра, ахове здоровья и инших. Самой экологично эффективной краиной назвали Эстонию. На другом месте Люксембург, на третьем Британия. Польша у экологичном рейтингу заняла 21 место. Литва 30, Латвия 31, Украина 40-е. Россия опынулася значно ниже, на 89-м месте, помеж экваториальной Гвинеей и Маурикием. Беларусь у списе займая 53-е место и стала другой сярод былых советских республик после Украины, а по частине поветра и утилизации отходов перший сярод их. По водле рейтингу у Беларуси добрые показчики якости поветра, санитарии и питной воды, а так само керование отходами. Але вельми слабые показчики по захованию экосистем, ахове биоразностайности и показчиках тяжких металлов. Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета абвесціла аб зборы песень новай Беларусі. Гэта плейліст пра тое, якой беларусы бачаць сваю краіну. Напішыце сваю песню і пару слоў, чаму яна да 1 жніўня. Лепшае збяром разам і зробім агульны плейліст да выкладзем у Spotify для агульнага карыстання. Сабранага зробім агульны плейліст і выкладзем у Spotify для агульнага карыстання, гаворыцца ў Telegram-канале прадстаўніцтва і даецца гіперспасылка на адпаведную Google-форму. Паводле паведамлення таксама гэтыя трэкі прагучаць падчас сёлетняй канферэнцыі «Новай Беларусі» ў жніўні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 15 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, будзем слухаць, спадзяюся, добрыя навіны, хацелася б ужо, канешне. Ну і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас антитіла, The Connells, Ультравожык, напэўна, Робі Вільямс, Нейра Дзюбель, Дармінэкс ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытаем, пачытае ён нам штосьці з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потом доведаетесь про, ну, ледь не лепший продукт для выратования от спеки, бо, по словам диетолога, правильный перекус улетку допомагает позбегнуть обезвоживания, да и подчуття тяжару. Ну, короче, кажут, что синоптики хвали, идея вельми теплая, черговая. Ну, может, кому спотребятся эти парады.
0: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио «ФМ».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 24 соковика 1974 года. Гуртки вязковых господин на территории гмины Дубичи Церковные взбагатили в опошний час свою громадско-господарчую деятельность. У старыне старшиня гуртка молодая женщина Люба Романюк. У гуртку 20 членов. У этом году женщины хочут удельничать у конкурсе на выращивание огороднины. Плануют лекции агротехники на тему, как сеять и выховывать огороднину. Лекции об рациональном кормлении и выховывании телят. В опошний час женщины со старины организовали курс мясных вырабов. На курс ходило 20 женщин под наглядом специалиста с Гайновки громадянина Станислава Кани. Женщины научились рыхтовать много мясных вырабов, фаршированные рабрышки, сальцисон, белый и черный, балерон, колбасу. Найважнейшее, однако, что женщины научились разбирать и чистить кишки. На закончение они подрыхтовали разные выробы для спробования. Пришли их мужи, и вечер прошел у милой атмосферы. Активный гурток господин працует в Довгим Броде, где старшиней была выбрана недавно Мария Хмара. Женщины решили супольно купить шатковницу для капусты. В планах у них так само лекции об особистой гигиене и выращивании и охове огороднины, об выховании поросят и телят. Все женщины гуртка приступили до конкурсу «Больш молока высокой якости». Теперь весной, после вывозки гною, женщины белят и обновляют хлявы. Они заказали уже себе куранят на гадовлю. Гуртки вязковой господини в Дубицкой гмине активные и мают довер в осяроддзе. Добре было б, каб да помог им крыху ПЗТКР у гайновцы, посылаючи туды своих инструкторов. Написал Виталий Назару. Сердечные тайны. С Янком познакомилась я давно, когда еще была в ученице опошнего класса лицея. Наш класс, а был это класс девчат, организовал забаву, на которую запросил хлопцев с механического техникума. Сирот их был Янек. Попросил меня затанцевать с ним, и мы уже разом гуляли весь вечер. Сподобался он мне. От того часу мы часто спотыкались. Пришел конец школьного года. Я закончила лицей, Янек техникум. И он поступил в высшую школу, а я пошла учиться в двухгодовую поматуральную школу. Мы вельми покахали один другого и марили об супольном счастье. Вы решили пожениться, коли то только я закончу школу. Об этом ведали наши батьки. Никто не имел никаких претензий до нас. Але наши планы знищила хвороба Янка. И он захворел серьезной хворобой. Долго лежал в больнице. Батьки мои, доведавшись об его хворобе, намовляли меня, каб я его покинула. Говорили, что нельга с хворым связываться на все життё, бо будь это для меня великим несчастьем. Я не могла с этим погодиться. Янек уже вылечился и теперь совсем добро себя чувствует. Я кахаю только его, и мне его никто не заменит. Кто тут имеет рацию? Алла с Б. Отказ сердца. Алла, батьки твои не имеют рации. Теперешняя медицина уже на таком высоком уровне, что потрапить одолеть вельми серьезные хворобы и вернуть человеку целковитую здольность до учебы, до працы, увогуле до життя. Не все, однако, люди еще верят в силу медицины, мо тому, что памятают они часы, коли у большинства тяжких хвороб лекари были безрадными. Старайся переконать батьков у неслушности их поглядов. Серцейка.
3: Сторонки тыдневика Нива гартаў читал Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Мутная вока на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, коли ласка. А сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Ну, 10 пишут мало облачно, 10 пишут первоважно сонечно, а лет 10 пишут, что хмарки все ж таки будут. Опадков не чакается, ну, принамсі істотных. Температура по ветра от 26 до 28, а местами по Берастейщине до 30 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

Пэтти Рэклес на хвалях белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни у Беларуси. Дык вось, поводле тых самых белорусских синоптиков, завтра, у четверг 16 липеня, умовы надворья у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Изменливая хмарность, переважно без опадков, у ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер полночно-заходний, полночный от слабого до умеренного. Температура по ветру минимальная. Максимальная ночью от 12 до 18, а максимальная днем от 23 по полночному сходе до 30 тепла по полдневым заходе краины. Атмосферный тиск истотно не изменится. У пятницу 17 липеня заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску и теплой поветренной массы. Зменливая хмарность, переважно без опадков. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер усходней чверти умеренный. Температура по ветру минимальная ночью от 9 до 16, по полдневым заходе до 18 тепла, ну а максимальная температура по ветру днем 22-29, а по полдневым заходе 32 со знаком плюс. У субботу 18 липеня ночью на дворе у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Раницей днем с Карпат чакается перемещение системы активных фронтов. Зменливая хмарность, у ночи переважно без опадков, раницей днем по заходней полове республики короткочасовые дожди, местами дожди моцные, навальницы. Ветер паўднёва-ўсходні, паўднёвы умераны, раніцай днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 19 тепла, ну а максімальная температура паветра днём ад 23 па паўночным усходзе до 32 па паўднёвым захадзе Беларусі.

Вынесено на обмеркование проект резолюции о круглом столе по переодолению политического кризиса в Беларуси. У Менску силовики снова затрымливали громадскую активистку Нину Багинскую. 9 европейских стран закликали выключить Международный олимпийский комитет с программы финансования Евразвяза. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалик белорусского радио рации расскажет Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

Кардиган Сынахвалик, белорусская радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура по ветру от 26 до 28, а местами по Берасте еще не до 30 тепла, ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за нормы.

эфиры «Трансграничная радиорация». Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, поудень у Польши.
3: Три человека загинули и около 30 пораненные у вынику российской атаки на Украину. Болгария заявила об отмове оказывать военную допомогу Киеву. Легкоатлетка с Беларуси Кристина Тимановская запрошая подтримать ее на чемпионате Польши, який пройде у Белостоку.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подеи российско-украинской войны. У вынику российской атаки на Одессу загинули три человеки. Еще трое отримали ранения и были шпитализованы у стане средней тяжкости, поведомил керовник городской военной администрации Сергей Лысак. Ворог зно атаковал город. На жаль, есть загинулые и потерпелые. Пошкодженные жилые домы, написал Лысак у телеграм-канале сегодня раницей. Так само за минулые сутки у вынику российских нападов на Сумскую область потерпели 17 человек. Сирот их 11-годовый хлопец, поведомила пресс-служба национальной полиции Украины. Российские захопники атаковали и Миколаевскую область. Там ранения отримали 9 человек, один из потерпелых находится у вельми тяжким стане, расповел начальник Миколаевской областной военной администрации Виталь Ким. Болгария отмовилась увойти у коалицию охотных, якая объединовывая краины, что оказывают допомогу Украине у обороне от российской агрессии. Про это заявил болгарский премьер-министр Румен Радзіў. Болгарии там не место, тому что мы не удельничаем у коалиции, якая настоивая на протягу финансовой и военной допомоги Украине. Мы такой допомоги не оказываем. Решение этого конфликта заключается не у его затягивания военными сродками, а у мощной дипломатичной миссии по спынению эскалации, цитуя Радзіва, болгарская БНТ. Радзіў так само заявил, что для обороны национальных интересов Софии по потребованию Болгарии с 21-го пакета европейских санкций были выключены патриарх Кирилл и экс-керавник Лукойла Вагит Алекперов. Радзіва называют пророссийским политиком. Тягом многих годов он выступал за обновление импорту энергоресурсов из России и супроть войсковой допомоги Украине. До белорусских тем. Представительство по национальному отражению объединенного переходного кабинета обвестило об сборе песень «Новой Беларуси». Это плейлист про то, какой белорусы бачат свою Украину. Напишите свою песню и пару слов, чему яна до 1 жнюня. Лепшее сберем разом и зробим агульный плейлист, где выкладим у Spotify для агульного корыстания. Говорится у телеграм-канале представительства и дается гиперспосылка на отповедную Google форму. Поводле поведомления, так само гэтые треки прогушать подчас сёлетней конференции «Новой Беларуси» у жнивни. Анонсная информация. На наступном тыдне Белосток станет столицей польской легкой атлетики. 24-26 липня на легкоатлетичном стадионе имя Войтеха Новицкого у Звярынцу пройдет 102-й чемпионат Польши сярод дорослых. Самое важное – национальное спортивное мероприемство сезона. Ставкой будут не только медали польского чемпионата, але и место у сборной Польши на чемпионате Европы. Про свой удел у забегах на белостокском стадионе обвестила и белоруска Кристина Тимановская. И она будет бегче на дистанциях 100 и 200 метров. Вельми прошу подтримки и белорусов, и поляков. Вельми хочу выконать норматив, каб трапить на чемпионат Европы. Тому подтримка однозначно потребна, заявила Тимановская у интервью выданню «Трибуна». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 28, а месцамі па берасцейшчыне да 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Лама, Джордж Харрісон, Джэм, Колдплей, Цукерро ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя ў падарожжа», дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Coldplay на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести-Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадков не чакается, ну, принамсі, неких истотных. Температура по ветра от 26 до 28, а местами по Берестейщине до 30 тепла. Ветер паўночны, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй.

0: Радио Рация. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM. We gonna do this thing?

Вынесены на абмеркаванне проект резолюции об круглым столе по пераодолене политичного кризиса у Беларуси. У Менску силовики знов затримливали громадскую активистку Нину Багинскую. 9 европейских краин закликали выключить Международный олимпийский комитет с программы финансования Евразвяза. Про это да про иншее. Вось уже литерально праз 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация расскажу Владимир Лапцевич.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 15 липеня 1949-го народился Тревор Хорн, британский музычный продюсер, автор песен и музыка, лауреат премии «Грэмми».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Три человека загинули и около 30 пораненные у вынику российской атаки на Украину. Болгария заявила об отмове оказывать военную допомогу Киеву. Легкоатлетка с Беларуси Кристина Тимановская запрошая подтримать ее на чемпионате Польши, який пройдет у Белостоку. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подеи российско-украинской войны. У вынику российской атаки на Одессу загинули три человеки. Еще трое отримали ранения и были шпитализованы у стане средней тяжкости, поведомил керовник городской военной администрации Сергей Лысак. Ворог зно атаковал город. На жаль, есть загинулые и потерпелые. Пошкодженные жилые домы, написал Лысак у телеграм-канале сегодня раницей. Так само за минулые сутки у вынику российских нападов на Сумскую область потерпели 17 человек. Сирот их 11-годовый хлопец, поведомила пресс-служба национальной полиции Украины. Российские захопники атаковали и Миколаевскую область. Там ранения отримали 9 человек. Один из потерпелых находится у вельми тяжким стане, расповел начальник Миколаевской областной военной администрации Виталь Ким. Болгария отмовилась увойсти у коалицию охвотных, якая объединовывая краины, что оказывают допомогу Украине у обороне от российской агрессии. Про это заявил болгарский премьер-министр Румен Радев. Болгарии там не место, потому что мы не удельничаем у коалиции, якая настоивая на протягу финансовой и военной допомоги Украине. Мы такой допомоги не оказываем. Решение этого конфликта заключается не у его затягивания военными сродками, а у мощной дипломатичной миссии по спынению эскалации, цитуя Радева, болгарская БНТ. Радев так само заявил, что для обороны национальных интересов Софии по потребованию Болгарии с 21-го пакета европейских санкций были выключены патриарх Кирилл и экс-керовник Лукойла Вагит Алекперов. Радева называют пророссийским политиком. Тягом многих годов он выступал за обновление импорту энергоресурсов из России и супроть войсковой допомоги Украине. До белорусских тем. Представительство по национальному отражению объединенного пероходного кабинета обвестило об сборе песень «Новой Беларуси». Это плейлист про то, какой белорусы бачат свою Украину. Напишите свою песню и пару слов, чему яна до 1 жнивня. Лепшее сберем разом и зробим агульный плейлист, где выкладим у Spotify для агульного корыстания. Говорится у телеграм-канале представительства и дается гиперспосылка на отповедную Google форму. Поводле поведомления, так само гэтые треки прогучать подчас сёлетней конференции «Новой Беларуси» у жнивни. Анонсная информация. На наступном тыдне Белосток станет столицей польской легкой атлетики. 24-26 липня на легкоатлетичном стадионе имя Войтеха Новицкого у Звярынцу пройдет 102-й чемпионат Польши сярод дорослых. Самое важное – национальное спортивное мероприемство сезона. Ставкой будут не только медали польского чемпионата, але и место у сборной Польши на чемпионате Европы. Про свой удел у забегах на белостокском стадионе обвестила и белоруска Кристина Тимановская. И она будет бегче на дистанциях 100 и 200 метров. Вельми прошу подтримки и белорусов, и поляков. Вельми хочу выконать норматив, каб трапить на чемпионат Европы. Тому подтримка однозначно потребна, заявила Тимановская у интервью выданню «Трибуна». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Без опадков. Температура по ветру плюс 26, плюс 28. Местами по берастейшине до плюс 30. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Если гагашит гагаш, если вяж, чем есть милость, який есть ей сенс? Если только счастье видеть,

0: Зараз протягнем спадарство знакомиться с основными подеями у политичном житті белорусским. Яно отбывается, как ведомо, у замежи, что дотычется демократичных сил оппозиции. У координационной ради 4-го скликания недавно выбраны представили проект резолюции об круглым столе по переодолению политичного кризиса и умацаванию независимости Республики Беларусь. Так зовется этот документ. Он вынесен на открытое обмеркование, еще будет допрацовываться после серии встреч, у тем лику закрытых, его плянуют вынести на голосование. По воде спикера КР Артема Брухана, головная мета инициативы начать широкую дискуссию про махчимые механизмы мирного вырешения политичного кризиса в Беларуси и выпрацовать огульное бачение белорусской демократичной супольности.
1: Наша фракция коалиция Латушка и Рух за свободу у своей программе выставляла подрихтовку и проведение круглого стола по переодоленню политического кризиса как свою ключевую задачу и принциповую позицию. Тому нашим першей политической пропановой в этом скликании менавіта является запуск такой, выставление на голосование такой резолюции, подтверждающей наивысшую каштовность державного суверенитету и незалежности Беларуси, необходимость их обороны от любых погроз. Признаючи наявность протяглого, глубокого и системного внутриполитичного кризису, который в том лику уплывает на международный имидж Беларуси и ее здольность для сбалансованного сотрудничества с замежными партнерами. Отзначаючи, что в Беларуси находится за кратами не меньше за 900 политичных зневоленных, ликвидованы больше за 2000 некоммерцийных организаций, все политичные партии, незалежные СМИ, признаны экстремистскими формованиями и криминализована политичная деятельность, констатуючи, погоршение умов для ведения бизнеса, отток квалифицированных кадров и рабочей силы, снижение инвестиционной привабности страны. Беручи под увагу информацию о позднего докладу за 2025 год группы независимых экспертов ООН по ситуации с правами человека в Беларуси, об тем, что с 2020 года Беларусь покинули до 600 тысяч человек, что складывает приблизно 6,4% населения страны. Имкнувшись створить умовы для безопасного вертания граждан Беларуси, которые вымушены покинуть родзиму и их полновартостного удела у развития страны. Отзначаючи важность отновления конструктивных и прагматичных отношений с странами Европейского Союза, США и другими международными партнерами на принципах взаимной поваги и взаимной выгоды, принимаючи до уваги принятые 18 лютого 2024 года Советом ЕС высновы относно Беларуси, где 27 країн-членів ЄС закликають влади Білорусі розпочати справжній і інклюзивний діалог з усіми елементами громадства з метою проведення свободних, справедливих виборів під надзіранням ОБСЄ БДІПШ і у відповідності з міжнародно признаними стандартами. Керуючися політичною резолюцією демократичних сил Білорусі, прийнятої на конференції «Нової Білорусі», 2025, згодно якої для виходу з політичного кризису пропонується проведення національного діалогу у метах примирення, спинення репресій і визволення політичних зневольених і проведення свободних справедливих виборів для відновлення довіри народу до влади і спинення політичного конфлікту України. Улічуючи історичний досвід різних країн по виході з кризису шляхом діалогу поміж владами і опозицією, Координаційна рада вирішила підтримати ідею проведення круглого стола з уделом демократичних институтов, координационной рады, объединенного переходного кабинета, офиса Светланы Тихановской и представником режима Лукашенко для выхода из кризиса и умацывания независимости Беларуси. Отзначить, что махчимые мирные перемовы по завершении российско-украинской войны могут створить новые умовы для формирования долготерминовой архитектуры безпеки у регионе Усходней Европы, а так само открыть окно махчимости для умацавания суверенитету и международной субъектности Республики Беларусь и закликать режим Лукашенко уступить в коммуникацию для меркования махчимости проведения круглого стола. Констатовать, что устойливый мир и безпека в регионе немахчимые без улику интересов незалежной Беларуси и переодоления внутреннего политического кризиса. Закликать международных партнеров подтримать инициативу проведения круглого стола как важную мету у политики относно Беларуси. И пропоновать объединенному переходному кабинету протягнуть працу по просовыванию подтримки даденной инициативы на узровне урадов демократичных краин. Так само до этой резолюции додается постанова, где есть доручение спикеру и секретариату накировать резолюцию резолюцию Яна на переходный кабинет, дослать резолюцию парламента краин ЕС, Конгресс США, иншие демократичные краины, международные парламентские организации и ассамблеи. Секретариату забеспечить публикацию резолюции в соцсетках, на официальном сайте, а так само накировать резолюцию в сродки массовой информации.
2: Основное питание до проекта представленной резолюции было таким. Про что конкретно можно размовлять с режимом Лукашенко почас такого круглого стола? И кто может ввести в склад представительства белорусских демсил с выгнания? Отказывая спикер Краинской Рады Артем Брухан.
1: Некий гэта резолюция, гэта такая резолюция, якая выдае намер на организацию такого круглого стола, калі мы зразумеем, что ці то с боку режиму, ці з международных партнеров боку есть большая заангажованность и инициатива подтримки гэта инициатива. Першапачаткова у самим документе указано, что гэта институты демократичных сил, координационная рада АПК и офис Светланы Тихановской, але я допускаю, что гэта может быть ширей, бо розные подходы есть, розные подгруппы, безумовно, без уделу экспертов, без уделу громадских организаций, подрихтовка такой серьезной, фундаментальной, фундаментального процессу, безумовно, немагчима. Что тычется формования делегации от демократичных сил, коли умовно потенциально такий круглый стол может отбыться, мое меркование, что затверждать склад делегации повинна координационная рада. Не обовязково это могут быть удельники только с координационной рады, я думаю, что это может нашмат шире быть делегация, але это так само повинны быть люди, которые затвержены и прошли подтримку праз представничий орган демократичной частки белорусского громадства.
0: Разом с тем идея круглого стола уже выкликала дискуссию как у колах белорусских демсилов у выгнания, так и у колах европейских партнеров. Еще до презентации проекта керовницы делегации Европейского парламента по связях с Беларусью амбассадорка Малгажата Гасевская заявила, что не бачить махчимости для круглого стола с Лукашенком, покольки далек с диктатором, на ее думку, не махчимы.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: 9 европейских краин пропоновала Евразвязу спынить финансование МАК за снятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правооборонцева ясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пропонова выключить с программы обмена «Erasmus» и инших мер поддержки Европейского Союза, Международный Олимпийский комитет и иншие спортивные организации, которые допускают вертание России и Беларуси на международные спортивные споборництва, накировали Европейскому комиссару по питаниях спорту Гляну Микалефу 9 европейских краин. Как выникает из опубликованного на сайте министра культуры Эстонии тексту звороту, да пропановы, подрыхтованной Таллином, долучились Дания, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. У звороте нагадывают, что украинские спортовцы по-ранейшему позбавленные махчимости тренироваться и рыхтоваться в ровных умовах. Многие из них стали вымушанными переселенцами, непосредственно потерпели от разбурения, выкликанных войной, або зробили выбор на користь обороны своей краины и сограмадян. У даденном контексте любые ствержения об тем, что спорт может быть отделены от политики, гучать фальшиво, коли тысячи невинных украинцев стратили свое житие и коли спорт протягивая заставаться инструментом в руках российского и белорусского режима, отзначили заявники. Авторы закликали Еврокомиссию разглядеть необходимые кроки для обеспечения того, как организации, чьи деяния не отповедают каштовностям Европейского Союза, не отрымливали финансовую поддержку сбоку Евросвязу. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает польские улады провести полное и объективное расследование нападу на былую керавницу фонду трехразовую призерку Олимпийских гульнев Александру Герасименю. Про это поведомил керавник фонду Александр Пейкин.
4: Ну, сам по себе прецедент такий довольно серьезный, я бы сказал, что навод не глядячи на то, что это мог бы быть и сам по себе просто некий выпадковый такой, выпадковая ситуация. Я как бы разглядал эту такую ситуацию, этот прецедент, ну, на больше серьезном уровне, как все ж таки эту ситуацию расследовали. И расследовала и полиция, и обовязково, как этим занимались, ну, больше высокие службы.
3: Павля Пейкіна гэты выпадак не выглядае заляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
4: Тиск на былых и надеющих супрацовников фонда, и он как бы здесняется. Вот это и связано с изникнением Анатолия Котова, это бачно, что такие ситуации такие довольно небеспечные из Александра Герасименя, это и присуды, и Вадиму Кривошееву, и мне натурально как бы присуд. Такая ситуация, какая настороживая, довольно серьезно.
3: Нагадаем, раніцей 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Правоабаронца весны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии. Узнагароджанне правоабаронцы весны франко-немецкой премии за правы человека и верховенство права отбылося еще у снежни минулого года, однако у мэтах безпеки имя правоабаронцы тады не было официально опубликовано сярод 15 угонорованных правоабаронцев с усяго свету, поведомляя весна. Франко-немецкая премия за права человека и верховенство права заснована в 2016 году министрами замежных справ двух краин, а на что год присуждается правооборонцам, журналистам и активистам из всего света за выбитный уклад в оборону демократичных каштовностей, часто в умовах серьезной особистой рызыки. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 30 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: День с рацией.
2: 98.1 FM наша хваля у Белостоку и Гародню у приватности, 99.2 FM у Берестины Белой Подляской, сярод іншых городов и местов. Альбо слухать нас можно онлайн, про сайт racia.com, фактично в любой кропце планеты, где маете добрый интернет, мы есть у соцсетках и у мессенджерах. Головное, давайте про уласную безпеку и выбирайте зручный для себе вариант. Некоторые темы, заявленные в этом выпуску новин, протягнем. У приватности поговорим про инцидент, який здарился у Варшаве, с белорусской олимпийкой Александрой Герасименей. Про 3 хвилины.

0: Еще один крок до лишбовой истории. У белорусского кинокритика, журналиста Тараса Тарналицкого, теперь есть уластный артикул в Википедии, причем створил его не сам автор, а иншый удельник интернет-энциклопедии. Кто докладно Тарасу неведомо, при этом журналист лечит, что такая сторонка своечасовая и корыстная. Тому Тарналицкий, чому Тарналицкий потлумачил моей коллеге Марине Савицкой.
1: Тебе з'явилася сторонка в Википедии?
2: Так, раптовно я сегодня удельничал в редакционной планерце, мне вот редактор сказал, что у меня есть сторонка у Википедии, у белорусской версии наркомовской Википедии. Я не ведаю, кто, но у меня есть подозрение, кто это зарабил, але это докладно не я, я за это гроши не платил, не ведаю, как это отрымалось, але вот так, как есть.
1: Как ты думаешь, насколько это беспечно альбо не беспечно для твоего отношения у Беларуси, которое находится?
2: Я на самом деле не ховал, где я працую, где я живу, але я сам не коммуникую со своими близкими людьми, то бок. Да и, конечно, могут прийти, але яны ничего не смогут расповесить, потому что я с ними не потребляю контакта, про безпеку и в угле, яны сами ничего не ведают, чем я занимаюсь. Они просто ведают, что я у Польши, и как бы со мной все добро.
1: Насколько, на твой погляд, важно иметь деячам, культурным деячам в первую очередь, такие сторонки у Википедии, насколько это поширает нашу присутность у сусвете?
2: Это вельми важно, потому что это тебе позиционуя про головный сервис, який дає магчимость доведаться про тебе, дає структурованную информацию. Потому что зараз это альбо пошуковая система, альбо штучный интеллект. Шмат кто из людей так само шукает информацию про штучный интеллект. И вот Википедия – это основная крыница, якая дає эту информацию в структурованном выгляде. И мне подается, конечно, для большей преступности, для большей бачности это важный инструмент. И я вельми удячный тем людям, тем редакторам, якія гэтую сторонку створили. Потому что я сам про ее думал, а тут не вез и не подшули, и эта сторонка з'явилася.
1: Насколько я фактологично там все слушно?
2: Там не все слушно, там есть шмат помылок, недокладности, але я про полный час сяду и это все сам выправлю. У меня есть ответные документы, на что спаслаться, как это можно было выправить, и это выглядало больше правдиво, чем есть на данный момент.
1: Насколько ты лечишь правильным, как бы белорусские журналисты протягивали расповедать про деячу и тех людей, кого еще нема на Википедии, уписывать и их?
2: Это как в уголе с белорусской справой, тут вельми великий фронт працы. Треба створать шмат про что сторонки, и это потребует шмат часу, шмат выселков, шмат грошей. И я упомнен, что и про сущный интеллект была сделана моя сторонка, там как бы бачны, откуль брались ты и иншие факты. Але, ну, это спрашивает працу, и это добро, что уже можно меньше закладывать выселков, как повстали некие важные речи, как про белорусов доведывались как за межами краины, так и у самой краине, потому что у самой краине так само далеко не про всех деячов культуры ведаюсь. И это вельми важно поширать про вельми знанные и распаусюдженные такие соки, якой, принамсі, і з'являється Вікіпедія.
1: Але ці мусіць гэтая задача ляжаць на плячах менавіта журналістаў?
2: Гэтам павінна задача ляжаць на тых, хто хоча узваліць гэты цяжар на сябе. І калі ну, людзі гэта могуць рабіць альтруістычна, яны гэта могуць рабіць так. А калі яны змогуць на гэта знайсці грошы, каб пачыраць, гэта яшчэ будзе больш добра. Але мне падаецца, што зараз на гэта будзе вельмі складана знайсці грошы і любое фінансаванне. І таму так, як робіцца, ўжо добра. Тому я только это витаю, такой подход.
1: Не будем забываться про то, что, кроме того, что ты журналист, ты являешься еще и кинокритиком. Дай, коли ласка, пораду нашим слухачам, какую картину этим летом треба поглядеть, там треба поглядеть.
2: Конечно, это будет фильм Кристофера Нолана «Одиссея».

0: Сам раз журналистки створать сторонки у Википедии про інших людей покуль что не плянуя. Про три хвилины на нашей хвале аккурат у протяг этой размовы культурницкая афиша будет дотычная региону нашего вещания.
1: Радиорация. Мы

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Ретранслятори дронов, які знаходяться на території Білорусі, знов уключили. Українські СМІ пишуть, що ранішній удар шахеда по АЗС у Житомирській області мог ожитявляться менавіто праз їх.
2: Портал Уніан опублікував мапу, на якій бачно, що від кропки удару до межі з Росією каля 260 кілометрів. І гэта задалёка для устойлівої праці прамога ретранслятора.
1: Нагадаємо, що наприкінці червня Володимир Зеленський вилучив в Білорусі потребування виключити ретранслятори, які допомагають шахедам бити по Україні. Неузабаві український бок зафіксував виключення гэтых об'єктів.
2: Разом з тим, українська вивідка протягує фіксувати розвиття інфраструктури у поміжних районах Білорусі. Про гэта наприкінці минулого тижня заявляв Андрій Демченко, керівник поміжної служби України.
1: Своєю оцінкою на ситуацію у білорусько-українських відносинах на фоні війни у ефірі Єврорадіо поділився представник Белполу Владимир Жигар. З ним погутарив Дмитро Лукашук.
3: То, що зараз відбувається вдоль границі Білорусі і України, это же самое происходит по всей территории Беларуси. И это вызывает опасения. И нужно сказать, что этот ультиматум президента Украины, он сыграл свою роль. В принципе, те какие-то промежуточные результаты, которые хотела добиться Украина, она добилась. Лукашенко находится в дичайшем таком шпагате. Ну, в принципе, он сам себя загнал в эту ситуацию, здесь нечего удивляться. И вопрос с этими там условно ретрансляторами, это как я в прошлый раз говорил, это же одна, это полбеды. Их условно можно отключить, но ведь речь шла и о предприятиях, которые работают на войну. А вот их уже остановить практически невозможно, потому что если ты их остановишь, то что они будут делать? Больше переориентироваться назад они уже не смогут. Не выполнять контракты по поставкам того или иного оборудования, либо боеприпасов в Россию они не могут. Да и Лукашенко, в общем-то, не может. Что тогда делать? Вот этот вопрос, он, конечно, очень, безусловно, очень сложен для системы, но, повторюсь, эта система сама себя загнала в эту ситуацию.
4: Ось, до речі, акурат перед нашою зустрічею з вами у нас був ефір з Юрієм Дракохрустом. Ми так само там трошку закранули гэтую тему, правда, у зв'язку з тим, чи перекинеться ось гэты паліўний кризис російський на Білорусь, чи будуть бойки на білоруських АЗС за бензин. І серед інших господар Юрій сказав, що українці, безумовно, можуть ударити по білоруських НПЗ, які працюють на Росію у тим ліку у значній ступені сьогодні. Пакуль такого рішення не прийнято, і, каже він, хочай за все прийнято не буде з уліком того, що той білоруський бензин, який поставляється, гэта капля у морі тих потребов, які сьогодні має уже Росія. Тобто там дзённая потреба всей Росії стільки, кільки Білорусь може поставити за год. Але він каже, самая велика проблема у от на Росію могло б повпливати, коли б Білорусь спинила усе заводи, які працюють на російський воєнпрам. Але гэта нереально. Гэта нереально?
3: Это нереально. Ну, от як ви себе можете представити, условно, коли-то були предприятия, которые в основном производили какую-то гражданскую продукцию, ее продавали. Потом Лукашенко после начала войны начал эти предприятия, естественно, за деньги русских, модернизировать, переориентировать. Есть предприятия, как тоже неоднократно мною было отмечено, которые возводятся с нуля в чистом поле. Это так называемый объект-участок, либо завод корпусных изделий, который, в принципе, только будет производить боеприпасы, полный цикл производства боеприпасов. Перестанешь ты продавать, сразу же две проблемы. Первая – это финансовая. А что будут делать эти предприятия? Дотационная экономика белорусская не сможет получать деньги. Ну и политическая, в общем-то, я думаю, тоже возникнут перед Лукашенко серьезные вопросы. А мол, как это, с чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко. Поэтому здесь уже могут возникнуть еще и дополнительные вопросы политические. Поэтому нет, Лукашенко не может этого сделать. Но, повторюсь, это он сам себя загнал своей так называемой политикой в эту ситуацию.
4: Ну, вось вы кажаце, это вялікая праблема, ну, с аднаго боку для рэжыма, што гэтыя прадпрыемствы, што гэтыя людзі будуць рабіць, з другога боку, как бы сапраўды это праблема людзей, што рабіць. З трэцяга боку, вы настойваеце і робіце шмат для таго, каб на прадпрыемствы, якія працуюць на расійскае ваенпром, былі накладзеныя санкцыі, абмежаванні, у ідэале, каб гэтыя санкцыі прывялі да спынення працы гэтых заводаў. То бок атрымліваецца сітуацыя, што вы ў прынцыпе как бы вядзеце да таго, каб гэтыя людзі засталіся без працы.
3: Ну, смотрите, есть такой вариант, да? Но тут, оказывается, замаячил другой вариант, что прилетят украинские дроны, украинские ракеты, и этих предприятий просто не будет. Ну и каков выбор? Останавливаем работу и показываем тем самым, что мы не согласны с этим положением вещей. Мы боремся и помогаем украинцам так, как можем, либо украинцы сами возьмут и сделают то, что они считают нужным, и для выполнения их поставленных каких-то задач и целей. Но только когда Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, как много криков мы увидели в Фейсбуке. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, это же мы же вроде как не участвуем, а не участвуем ли мы? А откуда появилась там условно Буча, Ирпень? Откуда все это было? Откуда, в общем-то, началось вторжение? Поэтому здесь вариант простой. Я, в общем-то, говорил о нем еще, наверное, и полгода или год назад, потому что вот есть вариант санкций. А есть вариант, когда украинцы смогут решить вопрос, так как они умеют решать. Потому что очень многие предприятия, вот там тот же самый там Планар, который поставляет в Россию определенное оборудование на те или иные там производства, ну, сталкивался потом с проблемой, что поставлять было уже некуда, потому что прилетел Storm Shadow, и вопрос стал, скажем, вопрос закрылся. Но ведь так и может быть и с Беларусью.
2: Гэта праграма Еўразум. Прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар разважае пра адказнасць Беларусі ў вайне Расіі з Украінай.
3: Ці людзі, конечно же, забывают, з какой тэрыторыі действительно началось вторжение. Кто осуществлял помощь, разведку и какая, в общем-то, ответственность лежит на беларусах. Потому что не надо только говорить, что речь идет о Лукашенко. Это не Лукашенко все это делал самостоятельно. Это те белорусы, которые, ну, выполняли приказы, молча смотрели на происходящее. На Беларуси лежит ответственность, и это наша ответственность. И мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, и мы понимаем, что от победы Украины зависит очень многое. Во всяком случае, по совести, если даже так просто говорить. По совести мы должны помогать Украине. И понимаете, эти люди, это они не бывают в Украине, они не находятся под бомбежками, они не ездят по территории Украины, они не видят те кладбища, они не видят те разрушенные просто кварталы там, или какие-то там условно рынки, куда попадали российские ракеты. Им очень просто говорить. Ну, в принципе, что от них можно ожидать? Эти люди прямо, ну...
4: Они... Ну, вы фактично, вот по их, ну, перефразуючи троху их аргументы, вы призываете, как вот тое, что вы зараз описали, те жахи, были и в Беларуси.
3: Смотрите, если белорусское предприятие производит вооружение, мы говорим, что есть вариант какой? Есть вариант санкций. Но эти ребята тоже начинают кричать, ай-яй-яй. Сначала у них санкции не работают, потом санкции толкают Беларусь лапы Кремля. И первое, и второе, это ложь. Повторюсь, и вот Украина говорит, слушайте, мы сейчас в состоянии решать любые вопросы. Мы можем их решить иначе. И это тоже не устраивает. Ну, господа, вы хотите найти очень простые ответы на очень сложные вопросы в ситуации, когда в соседнем государстве идет война, где наша страна является, по сути, соагрессором, и вы хотите, чтобы все было настолько удобно, пускай Лукашенко, тот, кого вы так пытаетесь обелить, пускай он это не производит. Все, просто не производит. Пускай он просто выключит ретрансляторы, закроет эти заводы, но он этого делать тоже не хочет. И получается такая хитрая ситуация, когда, ну, в общем-то, все есть как есть, а мы будем делать потом какие-нибудь там посты в Фейсбуке о том, что ах, какой ужасный там Путин там нанес удар и все остальное. Я понимаю, что так очень безопасно, выгодно, кликабельно, но только в реальном мире все-таки все происходит сильно иначе.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
5: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
2: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
6: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленка публічна выступіла ў Мінску ўпершыню за некалькі гадоў. У аўторак 14 ліпеня яна прыняла ўдзел у адкрыцці тэнісных кортаў, правяла майстар-клас для юных спартсменаў і пагутарала з журналістамі.
2: Тэнісістка прыляцела на прыватным бізнес-джэце. З сабой яна ўзяла свайго сабаку і жаніха, бразільскага бізнесмена Георгіаса Фарангуліса.
1: А сустракалі іх у мінскім аэрапорце з караваем і народнымі танцамі на чырвоным дыванку.
2: Вось як пра свой візіт кажа сама Сабаленка.
3: Я вельмі рада аказацца снова дома, просто подышать домашним воздухом, пообщаться с друзьями, с которыми давно не виделась, побывать в школе, где все начиналось и где мне в свое время очень сильно помогли. И, конечно же, это мероприятие — это такой энергетический буст. Я думаю, что мне, и надеюсь, что дети тоже зарядятся хорошими позитивными эмоциями. Я надеюсь, что это просто такой маленький шажочек в лучшее будущее. И это только начало по такой помощи школе «Смена» и еще куча идей, проектов. И надеюсь, что мы поможем организовать максимально комфортабельные условия детям, чтобы, надеюсь, зародились будущие чемпионы.
1: Прием опынулся коротким. Сабаленка уже полетела из Минска, и ее аутографы выставили на продаж на куфары. Причем продавцы у переписках заявляют, что, мовляв, есть пропановы набыть их по 500 рублей.
2: Про то, чему визит Арыны Сабаленко стал такой великой подеей для белорусов, мы поговорили с галоурэдам стрыминговой платформы «Беларусь Tomorrow» Павлом Свердловым.
1: Привітанне, Павел.
4: Привітанне.
1: Слухай, вот як ты думаешь, навошта насамрэч Арына Сабаленка приехала в Минск?
4: По-першее, я думаю, что это неправильное питание. Ну, я нас Беларуси, из Минска, как бы ей нормально приехать в Минск на родиму. Хоть час от часу, нават самые отъявленные вандроўники, и мы с вами все хочем бывать у Беларуси на своей родиме. Так что, ну, приехала и приехала, как бы мое право, и я ее мотив докладно разумею. Ну, с іншого боку, там есть формальная нагода, открытие корта, ее имя, я так разумею. Ну, вось, наведать родиму и открыть корты, отрабатывается.
1: Ну, але цікава, как бы, что меня здивило, и особенно, что человек, які приехал до себе на родиму, при этом не зарабіў ніводнай сторис нават у Инстаграме з гэтага. А у одной, тым не менш, у яе 5,5 мільёнаў подписчиков.
4: Яна актыўная карыстальніца, да?
1: Ну, яна постіць усе свае так рэкламныя кампаніі, усе свае гульні. А апошнія яе пасты — гэта адпачынак на Міканасе з вось са сваім жаніхом. А вось за радзімы няма ніводнай сторкі.
4: Ну, то бок ты маеш на ўвазе, што калі б гэта быў адпачынак, ну вось візіт на радзіму такі, то былі б сторис. Ну, можа быць, гэта азначае тое, што ў гэтым візіце больш бізнеса, чым вось такой асабістай гісторыі. І, ну, калі мы згадаем, насамрэч, я не ўпэўнены, што Сабаленка ўвогуле трапіла куды-небудзь па сваіх мястах, як бы так сказаць, да? Вось, то бок мы бачылі, як яна выходзіць з самалёта, і я там сустракаю нейкі лубочны народны ансамбль, далей тэнісныя корты, прослухванне дзяржаўнага гімна, адкрыццё, майстар-клас і, власна кажучы, все. На гэтым медыйны складнік ён заканчваецца. Так што да, можа быць проста гэта ёй заплацілі за тое, каб яна вот наведала першы рэкламны кантракт Сабаленкі, звязаны з Беларусю.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі фіксуецца дэмаграфічны крызіс, і адным з яго важных фактараў з'яўляецца нараджальнасць. Тут Беларусь знаходзіцца сярод антылідараў.
2: З 2017 года нараджальнасць у нашай краіне упала да рэкорднага паказчыка 1,02 з 1,5. І гэты паказчык адзін з найгоршых у Еўропе. Мы ідзем пасля Украіны.
1: У праграме гадзіннічак цікае палітычны аналітык Артём Шрайман задаецца пытаннем, ці існуе магчымасць вылікаваць дэмаграфічную праблему ў Беларусі і пры гэтым не скаціцца ў жорсткія патрыярхальныя ўстоі.
2: Вось што адказвае яму журналістка Яўгенія Сугак, а разам з імі размаўляе эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, конечно, потому что, мне кажется, ответом на этот вопрос могут быть показатели здоровых стран.
4: Которые падают везде.
3: Они падают по миру везде ввиду естественных причин. Но если мы говорим про Беларусь, там они падают больше. Но мы можем посмотреть на ту же Данию, Швецию, Голландию, Данию, Швецию, Нидерланды, где много белокурых, кудрявых детей бегают по улицам, где семьи заводят по два и по три ребенка.
4: Евгения опять вернулась из Германии с какими-то арийскими мечтами.
5: Белокурые дети бегают по улице.
3: Наверное, не очень прозвучало. Я могу переговорить.
5: Нет, все нормально, очень аутентично.
4: Но я начинаю понимать, почему вас обоих не позвали на встречу с узбекскими женщинами.
3: И там женщины довольно эмансипированы, но там есть вот те вещи, о которых мы говорили со Львом, перечисляли, и при этом есть эмансипированные женщины, которые понимают, да, и которые топят из-за феминизма, за все такое, но при этом они рождают детей, потому что для того, чтобы женщина рожала детей, кроме, ну, как бы того, чтобы ее заставлять постоянно, как это пытается делать Лукашенко, ну, ей нужно обеспечить нормальные для этого условия. Это хороший уровень медицины, это хорошая заработная плата, это какая-то защищенность, это, опять же, количество, это же в том числе и зависит от мужчин, есть у тебя дети или нет, да, насколько ты видишь рядом достойных партнеров или достойных, как бы, людей, которые помогут тебе.
5: Здесь Лукашенко, здесь Лукашенко не дает.
4: А белорусы тебе не достойны. Достойные партнеры.
3: Ну, я не говорю про...
5: Сейчас узбеки приедут, смотрим, как оно будет.
3: Ну, то есть, я что имею в виду, что худший тренд на падение рождаемости задает Лукашенко. За 30 лет, 32 уже, привет, правления Лукашенко, насколько сильно сократились белорусы. Конечно, мы не можем винить в этом только Лукашенко, опять же, общий мировой тренд, это понятно, но, наверное, так себе история, когда ты заходишь с одним количеством, да, в президентство населения, рассказываешь 32 года, какой ты великий президент и вытащил страну, как Мюнхгаузен, себя за волосы из болота, но при этом у тебя почему-то белорусов становится все меньше и меньше.
5: Миллиончик примерно, да?
4: Ну, я тут только частично согласен. Тут не во всем вина Лукашенко. Насчет того, что вот он там принял страну с рождаемостью два ребенка на женщину, а сейчас у нас рождаемость один ребенок на женщину. Ну, это все-таки не совсем его вина, или там даже, наверное, больше у него вина, если там мы посмотрим. У нас просто объективный тренд в мире, рождаемость везде падает.
3: Да, можно я встану? Дело же не только в нерождаемости. Он принял страну, условно, два ребенка на женщину, но дело же не только в нерождаемости. Белорусов уже стало меньше еще и по другим причинам. Они уехали, они умерли, может быть, не очень хорошая там медицина в каких-то вопросах или продолжительность жизни.
4: Да, но все-таки это довольно объективный тренд во всех странах, поэтому пока мы во всем прям винить его я бы не
5: мы
4: стал.
5: Мы перескакиваем этот вопрос, который мне на самом деле супер интересен. Он не столько белорусский, сколько вот мировой.
4: Ну, давай
5: а в чем причина?
4: Давай вернемся к твоему изначальному вопросу про то, можно ли как-то совместить и борьбу за равные права.
5: А это связано с вопросом. Да, мне говорю... интересно, вот что, почему по всему миру, а особенно в том числе в Беларуси, такой обвал рождаемости, учитывая, что не происходит за последние, ну, окей, 20 лет какого-то такого радикального шажка из там «женщина была рабом 20 лет назад, перестала быть рабом». Ну, то есть, да, может быть, на 10% улучшился статус женщины, но основной рывок произошел в 20 веке, задолго до.
3: Можно я коротко объясню, а Лев потом объяснит с...
4: Лин.
3: Да. Собственно, все, что я сказала, только более подробно. Как часто это происходит. понятно, что есть разные варианты, но мне кажется просто, что за последние 20 лет произошел очень большой культурный скачок и интеллектуальный в сознании о том, что раньше как бы это было обязательное предназначение. Сейчас многие люди имеют выбор, они вообще хотят детей или хотят попозже, и у них есть возможность об этом задумываться. Еще недавно это как бы было must. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
5: Это произошло, ты считаешь, по сути, в 21-м?
3: Да, да, я считаю, что это произошло за последние 30 лет. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Мне кажется, да, за последние 20-30 лет. То есть понятно, что чуть-чуть к этому шло, но раньше, я помню еще, вот я была маленькая, и как бы мои родители, которые при этом совершенно не зациклены были на том, чтобы у них были внуки, то все равно это была какая-то вот обязательная история, что должны быть дети. То есть моя мама в какой-то момент говорила мне и моему бойфренду о том, что, ну, родите сейчас ребенка, дайте мне, я вам вырасту, потом отдам. Ну, то есть, условно, причем, что мои родители, это еще не самый вот в этом плане такой классический консервативный вариант. У тебя не было возможности подумать, хочешь ты иметь детей или нет. И потом случались все вот эти депрессии послеродовые в том числе и так далее. Или многие думали, так, а зачем мне вообще это нужно? Многие шутили, что я понял, что я child-free, или поняла, что я child-free на третьем ребенке, там, или что-то
5: а
3: такое.
5: А почему изменилась эта культурная норма?
4: Так, перед тем, как вы заберете слишком глубоко, я скажу, что культурная норма не менялась.
5: Нормально.
4: У нас...
5: Да, подожди, давай мы услышим мнение Жени, почему она изменилась.
3: Не, подожди, давай пускай он скажет, что не менялась, потому что...
4: Если вы посмотрите рождаемость на женщину, показатель там в любой развитой стране или там ныне развитой стране, то эта цифра, она уменьшалась весь 20 век. Просто в начале 20 века эта цифра была 5-6 детей на женщину. И вот она постепенно уменьшалась все это время. Она не так давно, за последние 20 лет, она пересекла вот эту границу 2 ребенка на женщину, которая является там, то есть если у тебя больше, чем 2 ребенка на женщину, то население все еще растет. И когда население росло, даже при том, что рождаемость снижалась, там вместо 6 детей на женщину, как в 1920 году начали рожать 2,5 ребенка на женщину, как там в конце 80-х, население все равно росло, поэтому никто не обращал внимания, что рождаемость снижается. А вот когда пересеклась эта граница в 2 ребенка на женщину, и население начало уменьшаться, тогда как раз все пошли обращать внимание, это обсуждать, но никакого вот коренной смены трендов не произошло.
1: Лео Львовский, Евгения Сугак и Артем Шрайман у программы «Годинечек тикая» разважают про причины низкой нарожальности у Беларуси.
4: В этих трендах нету скачков. Что этот тренд, вот он плавный.
5: Мы сейчас не живем в каком-то моменте...
4: Не живем в моменте скачка. Это мы как человечество.
5: Отдельно, а мы как Беларусь?
4: Отдельно мы как Беларусь живем в моменте скачка.
5: Почему?
4: У нас тоже рождаемость там все время уменьшалась, ну, там, примерно там, с 90-х годов. В 90-х годах был совсем провал, но потом все восстановилось. Потом снова начало уменьшаться. Потом государство начало активно вкидывать деньги. И вот, наверное, в 2017 году у нас был какой-то пик рождаемости относительный. Там вот было 1,7 ребенка на женщину. Но вкидывали только деньги. То есть как раз то, с чем мы начали передачу, что мы обсуждали с Женей, что не предусматривалась идея о том, что вот у женщины может быть и карьера, и ребенок. Предусматривалась просто идея, что, ну, наверное, вам не хватает денег на ребенка. Вот мы вам дадим денег, и у нас относительно щедрые пособия относительно средних зарплат. Но только вот у нас нет яслей, у нас как раз в Беларуси очень плохо сочетается карьера с ребенком. И в итоге рождаемость снова пошла вниз постепенно. Потом в 2020 году у нас перестали публиковать данные. И в 2024 начали снова публиковать, и у нас был резкий скачок вниз. Uh-huh. То есть так, как будто бы у нас началась какая-то война. Сейчас у нас вот 1,3 ребенка на женщину. Это очень мало. Это, то есть, самый низкий в Европе показатель. Вот если не считать Украину, но в Украине, там, во-первых, война, во-вторых, из-за войны тяжело со статистикой. Почему так? Ну, что-то пошло не так. То есть, вероятно, там одна из вещей, которая нужна людям, чтобы заявить детей, это, например, какая-то уверенность в завтрашнем дне. Ну, дальше тут
5: можно уверенность, что завтра будет дно.
4: Спекулировать. Ну, видимо, да, белорусы не уверены в завтрашнем дне, не хватает стабильности. Ну, это то, что напрашивается. Ну, или вот все-таки у нас идет война, я не знаю.
5: Ну, понимаешь, война.
4: Вот, то есть то, что Женя сказала, это тоже правда, что прямо совсем сделать рождаемость так, чтобы население не убывало, то есть довести рождаемость до двух детей на женщину, еще ни одной стране не удалось с никакой политикой. Но тем не менее, там во всех европейских странах в среднем рождаемость в полтора раза выше, чем в Беларуси, потому что, да, создавая всякие хорошие условия и нормальные программы, можно рождаемость держать, ну вот, хотя бы на уровне полтора. Евразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончана.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Ты не один у метро, може, и так, але у городню верости у Белостоку покуль, что не выходимся без метро, и так само, сдается, не одни. Друга река на хвалик белорусской радио рация на початку черговой музычной информационной годины сегодня у сераду 15 липеня. Доброго вечера, доброго настрою, доброго здоровья, як завжды, зычить усім и белорусская радио рация, да и я, Лесь Дубовец, дякую за то, что трымаете аккурат наши хвали. Что тычется музыки, дык тягам бягучей годины нас с вами чакают телепорт, люстра, фолс, без назвы, лир, Дарья Завялов, да и иншия. На 15-й хвилине тут разважание Якуба Сушинского, глянь маширей. Ну а на 30-й хвилине сустракаема Юлию Сивец с фильетоном.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Фельетон рации.
1: Вось вы думаете, что купаля – это самая короткая ночь у годи, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнища, народные песни, какие наши бабули еще спевали до купания у раце на светанку. А вось у Лада у Гомеля інший погляд. Организатора купаля у гэтым областном центре сильно не заморочивалися со сценаром. Там что Новый год, что купаля, что розные дни города, усё одно и то ж. Только назвы свята изменяются у афишах. Саправды, навошта себе дурить голову такими дробязями, як народные традиции? Городское пропагандистское выдание с гонором поведомляя. Интерактивные зоны, конкурсы, викторины, пазлы, размалёвки, знаёмства со славутостями Беларуси. Фотоздымки дополняют картину. Дети гуляются у шашки, кидают пластиковые кольца на штырки, сбирают пазлы. Побач псевдонародные вырабы у червоно-зеленых колерах. Десьте меж гэтым есть вянки и народные песни. Видать, каб хоть нечто нагадывало про купалле. Увогуле купалле нават не патрэбныя сценарысты. Ягоны сценар написали 100 гадзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскі песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Дабл на хвалях белорусских радиорация. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываем, у ночи на белорусско-польском помежье без опадков. Температура по ветра 15-18 тепла, ветер полночный слабый. Раницей завтра изменливая хмарность без опадков. Температура по ветра 20-24 со знаком плюс. Ветер полночный, полночно-заходний слабый, атмосферный тиск вышей за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 26-29 тепла. А про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве, да чакайтеся.
1: Бывем бандитом вздуж железных гнавем трасс, кольтом и штилетом сяłem страх. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

Хартвайна, хвалик белорусских радиорации, обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, 16 липеня, у четвер, умовы надворья у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Зменливая хмарность, пераважно без опадков, у ночи и ранец в особых районах слабый туман, ветер полуночно-заходний, полуночный от слабого до умеренного, температура поветра минимальная ночью от 12 до 18, а максимально днем от 23 по полуночному сходе до 30 тепла по полудневым заходе краины. Атмосферный тиск истотно не изменится. У пятницу 17 липеня заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску и теплой поветренной массы. Зменливая хмарность, переважно без опадков. У ночи и ранницы в особенных районах слабый туман. Ветер усходней чверти умеренная. Температура поветра минимальная ночью 9-16 по полудневым заходе до 18 тепла. Ну а максимально температура поветра днем 22-29, по полудневым заходе до 32 тепла. У субботу 18 липеня ночью надворье у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Ранецей днем с Карпат чакается перемещение системы активных фронтов. Зменливая хмарность, у ночи пераважно без опадков. Ранецей днем по заходней полове республики короткочасовые дожди, месцами дожди моцные, навальницы. Ветер полуднево-усходний, паўднёвы умераны, раніцай і днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, па захадзе да 19 цяпла, а максімальная днём ад 23 па паўночным усходзе да 32 па паўднёвым захадзе Беларусі.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знакомой. А зернец на побоч завсюду есть нехто с сябров. По мы николи ни шо не столи, один без одного. Я с Хилгом.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: 9 европейских краин пропоновали Евразвязу спынить финансование Международного олимпийского комитета за изнятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правооборонца Вясный Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пропонова выключить программу обмену «Эразмус» и инших мер поддержки Европейского Звязу, Международный Олимпийский комитет и иншие спортивные организации, которые допускают вертание России и Беларуси на международные спортивные споборництвы, накировали Европейскому комиссару по питаниях спорту Глену Микалефу 9 европейских краин. Как выникает из опубликованного на сайте министра культуры Эстонии тексту звороту до пропановы, подрихтованной Таллином, долучились Дания, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. У звороте нагадывают, что украинские спортовцы по-ранейшему позбавленные махчимости тренироваться и рыхтоваться у ровных умовах. Многие из их стали вымушанными переселенцами, непосредственно потерпели от разбурэнняв, выкликанных войной, або зарабили выбор на корысть обороны своей краины и сухромадян. У данном контексте любые ствержения об тем, что спорт может быть отделен от политики, гучать фальшиво, коли тысячи невинных украинцев стратили свои жизни и коли спорт протягивает заставаться инструментом у руках российского и белорусского режимов, отзначили заявники. Авторы закликают Еврокомиссию разглядеть необходимые кроки для обеспечения того, как организации, чьи деяния не отповедают каштовностям Европейского Звязу, не отрымливали финансовую поддержку. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает польские улады провести полное и объективное расследование нападу на былую керавницу фонду, трехразовую призерку Олимпийских гульнев Александру Герасименю. Про это поведомил керавник фонду Александр Пейкин.
4: Ну, сам по себе прецедент такой довольно серьезный, я бы сказал, что навод не глядя на то, что это мог бы быть и сам по себе просто некий выпадковый такой, выпадковая ситуация. Я как бы разглядал эту такую ситуацию, этот прецедент, ну, на больше серьезном уровне, как все ж таки эту ситуацию расследовали. И расследовала и полиция, и обовязково, как этим занимались, ну, больш высокие службы.
3: Паводле Апейкіна, гэты выпадак не выглядае изоляваным. И он нагадал, что за апошнія гады ціску подвергаліся и іншыя люди, звязанные с Белорусским фондом спортивной солидарности.
4: Киск на былых и на дзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здійсняецца. Вось гэта і звязана з знікненнем Анатолія Котова, гэта бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд, такі бы сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
3: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па главе і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца Вясны Валянцін Стэфанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы Вясны франка-нямецкай прэміі за правы чалавека і верхавенства права адбылося яшчэ 10 снежня мінулага году. Аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 уганараваных праваабаронцаў з усяго свету, паведамляе Вясна. Франка-нямецкая прэмія за правы чалавека і верхавенства права заснавана ў 2016 годзе міністрамі замежных справ дзвюх краін. Яна штогод прысуджаецца праваабаронцам, журналістам і актывістам з усяго свету за выбітны ўклад у абарону дэмакратычных каштоўнасцяў, часта ва ўмовах сур'ёзнай асабістай рызыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, температура паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, температура паветра ад 20 до 24 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная температура паветра заўтра днём 26-29 градусаў. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацэ. Тут далі Сэвач Гарін, Хэпі Сад, Мерада, Ляпісы ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань, які пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне тут Рацэ ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Рубрика «Радио Рацио».
1: Адказність лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу став пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио Рацио.
4: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

0: Покажу тебе свою концепцию ставания помеж небом и землей. И ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сирот яких людей ты свой.
1: Далеко не кожный из тех, кто однойчи был помощь с тобой. Сгадаю тебе, хоть на имгене думкой одной. Далеко не кожный, кто смотрел на преднику запись старой. Сгадаю бесконцую стому.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 15 липеня 1949-го народился Тревор Хорн, британский музычный продюсер, автор песень и музыка, лауреат премии Грэмми. Выступал у складе гуртов The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes, уже слухали Art of Noise на аматора, а вось The Buggles аккурат тое, что треба. Гэты коллектив наибольш вядомы своим дебютным синглом 79-го года Video Killed the Radio Star. Сингл потрапил на первое место у хит-парадах 16 краинов. Акрамя того, музычная відэа да гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся.

небо кроплями льет, дождь пронизывает меня, ты болю больше нема. Я кометы желтый хвост, наш горыть опошний мост, у продонь лед с небес, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа.